солнца, об карту ман гирдеть, и скауда аж не тау, юк милю посакел, аж милю посакел.